твоей души, и мир переполнит сердце, и мир прекрасным, святым, никого не дам.